не стукнешь толком, а ты лишь аврокула шагагдень. Вот у конёчи чину колей, тут дьявол то баштарадень. Чах-чапичель, чапичель, лома, ты бога, что пережаль комат. Чах-чапичель, чапичель, лома, ты бога, что пережаль комат.